0: Я с Кенни Фучи!
1: Фучи! Мы с Бенаевых учалище родили нас
0: вечно. Фучи! Я с Кенни Фучи!
2: А є то! Аспонь буде конечне покой.
3: Але ай так є шкода. Боли

0: Nefuti. Nefuti. Anitu nefuti. Nefuti. Ketta gina pinku vasuyen. Vuokne zdigde nefuti. Куда же не мам час? Инак би сам ти ту бабику так ту легко правил.
1: Дякуем.
0: Нех сапачи, ай тебе, так, нех сапачи. Правда же, ай тебе дам еден, просим.